0: Мамадыш 106.2 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Жерлы сәлем радио тапшыруының иғанашесі Дом сантехники и плитки кебіті. Шахси ишмекер Мәрдан Шаназиля Анас қызы.
2: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
3: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Болгар радиосында Габдулла Тукайның 140 еллығына бағышланған яңа проект «Мәңгілік Тукай». Хәр екшәмбі 11 сағат 24 минутта тыңлағыз. Ешіклеуі 12+.
6: Иқтибар! Иқтибар!
7: Уникальный сентябрь Татнефть Аренада.
8: Булгар Радиосы Фест.
7: Популяр жырчылар.
8: Дәртле жырлар.
9: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
7: Килегез.
8: Татнефть Аренаның бозын
9: бергәләп бердик.
10: Билетлар кассир.ру сайтында.
11: КОО кассиру, национальный билетный оператор. Казан, Татнефть, Бренчир, Украина, 18-4-81-71-89-82.
10: 2026 ел. Яшиклава 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Бар радиосында реклама.
1: Шахар шоу-шуынан күнделік тұрмыш мәшақатларынан ардығыз ма? Бәкір шифаханасындан ибары 2-3 күн ял сізге яңадан күш қуат істей, сихат бере. Шифалы минераль сулар, профессионал процедуралар, заманча спа комплекста сізні шиксіз ял кіті. Толырақ мағлумат 8-800-269-23 телефон аша.
2: Дамил компаниясы сіздің ішіңізді тоғында жеңілейті. Сүт суытқышлары, озық түлік жайламалары, сүт өткергіштер, соғым залары, су бленті, минету системаларын орнаштыру, заманча ремонт тесу һәм запас частьләр. Дамилк, ауыл хужалығында яңа технологиялар. Телефон 261-63-42.
3: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина қайтартам әле.
4: Китана.
3: Ишек. Татар автопатбор турында білмейсің мене? Алар Корея белән турдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
4: Кыйбаттыру?
3: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автопатбор аккаунтын кара әле. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автопатбор. Тулырак 8937-293-4565.
5: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в набережных Челнах – 77-88-85.
6: Чтобы выманить деньги, мошенники используют дипфейки – нейроподделки ваших близких и знакомых. Если звонок, видео или голосовое вызывает малейшее сомнение, прекратите общение и перезвоните человеку сами.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Ше концертларга рахим итегиз. 15-чи, 16-чи, 17-чи, 18-чи октябрь Казан Уникс.
1: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество – российская цена. Телефоны Муслюмова
2: 23-53-59.
3: Устали от городской суеты и бесконечных дел? Всего 2-3 дня в санатории Бакирова, и вы снова полны сил. Вас ждут целебные минеральные воды, профессиональные процедуры и безграничное расслабление в современном спа-комплексе. Подробности по телефону 8 800 200 ровно 6923. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ихтибар! Ихтибар!
5: Ихтибар! Булгар радиосы Тавдимита!
6: Уникенче сентябрь! Татнефть аренада!
7: Булгар радиосы фест!
8: Популяр жерщилар!
9: Дертлежерлар!
10: Юмор хэм койнар хитлар фестивале!
6: Килигет!
11: Татнефть аренадан бозон!
10: Бергаля таратик!
12: 2020 yıl, яшеклево олды плюс!
13: Булгар радиосы фестнан генераль иганашесе Соба Мойсыр комбинаты жоуплыгы шекленген жамгиеты. Расми иганаше клиника глазных болезней Кузлер клиникасы жоуплыгы шекленген жамгиеты. Булгар радиосы фестнан иганашесе Татмак. Хар вакыт янашеде УКА партнер жоуплыгы шекленген жамгиеты.
14: Ишетесіз ме? Жей тауышы.

0: сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
1: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
2: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24777, код 84362. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Авто. Подробности на dialogavto.ru.
4: Дәвәне ишеттеңме? Биек тауда Биек Том стоматологиясы ачылган. Кызым, шәһәргә бармыйча да тешләрне дәваларга буламыни хәзер? Әйе, тешләргә компьютер томографиясын узырга шәһәргә барырга кирәкми. Биек Том стоматологиясы балаларның тешләрендә дәвалый, имплант һәм протезлар куя. Табип ортодонт та үзләрендә кабул итә. Кызым, шалтыратып язылыйк тизрәк. 8-937-284-84-84 Биек Тау, Болевая урамы 40 ГЕРТА.
5: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайтады дип ишеттем әле.
6: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
5: Шулай мени? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
6: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барысы да күрсәтелгән.
2: Уважаемые фермеры и владельцы животноводческих хозяйств, вы готовы к успешному сезону? Позвольте представить вам революционный консервант для заготовки кукурузного силоса – Бонсилаж Speed M. С Бонсилаж Speed M ваш кукурузный силос всегда будет свежим и питательным. Он эффективно предотвращает порчу, сохраняя все ценные питательные вещества и витамины. С Бонсилаж Speed M ваш силос будет не только вкусным, но и полезным для ваших животных. Звоните, пишите. Телефон в Казани 253-99-88.
7: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч пленку. Телефон для связи 8-927-428-28-18. 8-927-428-28-18.
8: Болгар радиосы фестының генераль иғанашысы Соба Мойсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жәмғияты.
9: Күзнің ұңышы ешеті, қышның қорында емі, яз жиханға жаны нүрі, әжейнің бар өз дәмі. Жәйтәме? Тамлетты майында. Тамлетты. Кибетләрдән сұрағыз.
10: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
11: Ләйлә Ғалиева.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Болгар радиосы фестының рәсми еғанашысы Knauf түзіліш бизау материаларын жетіштіруші компания.
1: Knauf Rodband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня, как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rodband подходит для любой бригады.
2: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.
3: Рафил Джалалиев һәм Илмира Гыльфанова.

0: Кама тамағы 98.9 FM. Бұлғар радиосында реклама.
1: Татар автоподбор егеттәрі Қытай қам Кореядан машиналар алып қайтады бешіттім әлі.
2: Соң мен де шолардан алдым бетінде. Татар автоподбор машинадан 100% қанағат.
1: Шулай мүні? Қазір сапшай салып қайталар екен.
2: Әйді, сенде созып ерме. Заказ білен қайтартсаң автосалонлардан көп кә орзанырақ. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген.
3: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Бұлғар радиосы тәқдим итә!
4: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
3: Бұлғар радиосы фест!
4: Популяр жыршылар!
3: Дәртлі жырлар!
1: Юмор һәм қойнар хитлар фестивалі!
4: Килігіз!
3: Татнефть-аренаның бұзын
1: біргәләп әрітік!
2: Билетлар кассир нұқтару сайтында.
5: ООО «Кассиру» национальный билетный оператор. Озан Талстой Рамы 1-й ер. ОКРН 118-784-71-89-584.
2: 2016 ел. Ешеклеу 6+.
6: Иртәнге шай радио тапшыруының иғанашысы Йылмай Биектау сүт комбината. СПС СК Йылмай.
7: Йылмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Йылмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
0: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
8: Кайнар хит. Кайнар хит. Кайнар хит.
9: Илзире, тормыш яратканны ярата. Җир ошаса, Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Мам, а я принцесса?
1: Конечно.
0: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
2: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
0: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: Концертларға рәхим итегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: Продажа грузовых мотороллеров от компании «Тант» сделана в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelektro.ru. Телефон 8-917-253-2010. 8-917-253-2010.
2: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
3: 8-987-213-60-13.
2: Чип и Дейл. Всегда построят.
4: Банк ВТБ ПАО.
5: Устали от городской суеты и бесконечных дел? Всего 2-3 дня в санатории Бакирова, и вы снова полны сил. Вас ждут целебные минеральные воды, профессиональные процедуры и безграничное расслабление в современном спа-комплексе. Подробности по телефону 8-800-200-69-23. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Болгар радиосы фестының генераль иғанашысы Соба Мойсыр комбинаты жауапылығы шекленген жәмғияты.
7: Күзнің оңышы ешеті, қышның орында емі, Йоз жиханға жаны нүрі, әжейнің бар ұс дәмі, жей дәмі, тамлетті майында, тамлетті, кибетлерден сұрағыз.
8: Если вам пришло голосовое или видеосообщение от близкого человека с просьбой о помощи, не спешите переводить деньги. Возможно, это дипфейк. Обязательно перезвоните или задайте в ответном сообщении личный вопрос. Обратите внимание на само видео. Монотонная речь, странная мимика и дефекты звука – признаки дипфейка. Ваше волнение и стресс на руку мошенникам. Не действуйте на эмоциях. Проверяйте информацию.
9: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
11: Алмаз Зәкиев

0: Жерлы сәлем радио топшыруының иғанашесі Дом сантехники и плитки кебіті. Шахси ишмекер Мәрданшаны Зиля Анас қызы.
1: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
2: Так в Доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Уникальный сентябрь, Татнефть Аренада.
1: Булгар Радиосы Фест.
0: Популяр жыршылар.
1: Дәртле жырлар.
2: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
0: Килегез.
1: Татнефть Аренаның бозын
2: бергәләп
1: бәрәтик. 2026 ел, яшекләү 6+.
3: Булгар Радиосы Фестның генераль иганачысы Таттелеком акционерлык җәмгыяте. Рәсми иганачы Кнауф төзелеш бизау материалларын җитештерүче компания. Булгар Радиосы Фестның иганачысы әлбәттә милли туңдырмасы. Шәхси эшмәкәр Нурисламова Айгөл Ришатовна.
4: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Уважаемые фермеры и владельцы животноводческих хозяйств, вы готовы к успешному сезону? Позвольте представить вам революционный консервант для заготовки кукурузного силоса «Бонсилаж Speed M». С «Бонсилаж Speed M» ваш кукурузный силос всегда будет свежим и питательным. Он эффективно предотвращает порчу, сохраняя все ценные питательные вещества и витамины. С «Бонсилаж Speed M» ваш силос будет не только вкусным, но и полезным для ваших животных. Звоните, пишите. Телефон в Казани 253-99-88.
6: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
7: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
8: Китаннан.
7: Нишек? Татар автоподбор турында белмисең мине? Алар Корея белән турыдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да чанышлы.
8: Кыйбаттыру?
7: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын карале. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8937 293 45 65.

0: Бөгелмә 101.7 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Җирле сәлам радио тапшыруының иганәчесе Дом сантехники и плитки кибете. Шәхси эшмәкәр Мәрдәншина Зилә Әнәс кызы.
2: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
3: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
4: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
5: Димак, дөрес жауап?
6: Гафу итегез. Мин ишетми калдым.
5: Ой, сорау да, жауабы да. Бүләге дә, шәп, кунак та, як шәмбе 16 сәгать 24 минутта Болгар радиосында булачак.
7: Уенда сүз.
5: Ихтибар белән тыңлагыз, яме?
0: 12+. Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
1: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
2: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Дюсенда. Реклама.
1: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
2: 8-987-213-60-13.
1: Чип и Дейл. Всегда построят.
3: Банк ВТБ ПАО.
4: НПО Агротехсервис является официальным дилером заводов Россельмаш и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО Агротехсервис. Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
5: Продажа грузовых мотороллеров от компании «Тант» сделана в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelektro.ru. Телефон 8-917-253-2010. 8-917-253-2010.
6: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18

0: 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Иртенге шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПС СК Елмай.
2: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
3: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Елмай.
1: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
2: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Вознесенск тракты бойынша баручылар үшін мәлімет. Сливки, лояльлік программасы қысаларында түләуле участок үшін Акбарс банкы картасы білен түләгіз. Әм түләмні 10%-ка қадар кере қайтарығыз.
1: Реклама ПАО «Акбарс Банк». РФ «Узяк Банкының» 2015 елының 12 августыннан 2590 номерлы лицензиясе. Толырақ мәлімет «Акбарс.ру» сайтында.
2: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
3: Яңа күзге коллекция! Порт сауда үзәгендә һәр вакыт түбән бәяләр. Куртка һәм пальтолар, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре. Порт сауда үзәге. Казан, Оренбург тракты 160-нчы йорт.

0: 14 сентябрь, пирамида.
1: Ящик Лёвы, Олта Плюс.
2: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Подробности на dialogauto.ru.
3: Популяр жерща Дилен Игматулина узнан мин башка деп исемленген концертына чокра. Бу ходигене концерт тугел, ә аның ижат юлы турында музыкаль хикая. Мында сез яраткан хитларыгызны һәм беренче тапкыр яңгырыячак өр-яңа җырларны ишетерсез. Күңелле сюрпризлар да булачак. 11 сентябрь Чулпан мәдәни үзәге. Билетлар сатуда.
1: Казан 2026 ел.
4: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
5: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канәгать.
4: Шулаймы ни? Хәзер сообщай салып кайталар икән.
5: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
6: Продажа грузовых мотороллеров от компании «Тант» сделана в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelektro.ru. Телефон 8-917-253-2010. 8-917-253-2010.
7: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество – российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
8: В дружную команду «Алтенкол» требуются установщики ПВХ и алюминиевых конструкций. Полная занятость, гибкий график, возможно трудоустройство без опыта. Предусмотрено обучение, требования, ответственность, исполнительность, отсутствие вредных привычек. Зона поиска сотрудников «Опаство», «Буинск», «Кайбицы», «Тетюши». Контактный телефон 8-93-93-96-90-91.
9: Болгар радиосы фестының генераль иганачысы «Таттелеком» акционерлік жәмғияты.
10: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм челтәр ишендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик хави, Литай.
11: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр. Тулырак мәгълүмат litay.ru сайтында.
12: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
13: Билдан Абраров.

3.40. Радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Ташча, концертларга рахим итегиз. 15-чи, 16-чи, 17-чи, 18-чи октябр, Казан, Unix.
1: Болгар радиосы фестнын генераль иганачысы Соба Мойсыр комбинаты жоопылыгы шекленген жамгыяты.
2: Күзнен уңышы яшата, кышнын орында ямы, яз жиханға жаны нүрі, әжейнің бар, уыз дәмі, жей дәмі, тамлетті майында, тамлетті. Кибетлерден сұрағыз.
3: Ертенгі шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
4: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
5: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
6: Олмас Латыпов.

0: Мақтаныш 103.1 FM. Бұлғар радиосында реклама.
1: Жерлі сәлем радио топшыруының иғанашесі Дом сантехники и плитки кебіті. Шахси ишмекер Мәрдан Шанзиля Анас қызы.
2: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
3: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
4: Их ты бар! Их ты бар!
5: Их ты бар! Булвар радиоса тахдимита!
6: Уникенше сентябрь, Татнефть-аренада!
7: Булгар радиосы фест!
8: Популяр жыршылар!
9: Дәртлі жырлар!
10: Юмор һәм қойнар хитлар фестивалі!
11: Килігіз!
12: Татнефть-аренаның бозын
13: біргәләп әрдік!
14: Билетлар кассир.ру сайтында.
15: ООО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор. Озан Талс, программа «Бранчир». ОКН, Изунсигес, 784, 7189, 580.
16: 2026 ел, Яшик Лео, Плюс.
0: Булгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.
17: Алсу һәм Азат Фазлыевлар.

Посанга, бархатцы чечеклярно пильдеме. Увал китель, мы достоин ларка на битул хошкнегумен. Селем юлаган, бертанул, еще бы юлаган болган. Ринат, ковот я загзали, я рыма, сезон, или хоя юлаб колдам, да, сезон, селем, я гездехам, скилип шех, да, мне жула. Интернет кисизлене, ведь кисизлене, я мега, ринат, тон я загзали, я рыма. А хоча любит мисс, сезон, я загзали, скурям, селем, я загзали, знали, кем я загзали, нерселер я загзали, ансели я ошелмый.

0: на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
1: Иртенге шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПС СК Елмай.
2: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего, потому что мы знаем, как это должно быть.
3: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Оксубай 104.3 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Алло.
2: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
3: Стоп, это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
4: Их ты бар! Их ты бар! Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдимите!
5: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
6: Булгар радиосы фест!
5: Популяр жырчылар,
6: дәртле жырлар,
7: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
5: Килегез!
6: Татнефть аренаның бозын
7: бергәләп әрәтик.
8: Билетлар Татнефть арена буз сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. О, ЛДС 1000 Татнефть арена буз сарай. Казан РТ 6 урама 42 ел. ОГРН 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: вашего пристального внимания. Детское удерживающее устройство и ремень безопасности – обязательные атрибуты передвижения ребенка в автомобиле. Как бы ни был безопасен ваш автомобиль, сохранить здоровье и жизнь вашего ребенка смогут только ваша забота и абсолютное соблюдение соответствующих правил. Садясь в автомобиль, первым делом пристегните вашего ребенка и пристегнитесь сами. Присоединяйтесь ко всероссийской социальной акции «Движение с уважением». И счастливой вам дороги! Всегда ваша Госавтоинспекция.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

Қазанда сағат 10. Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.